тамамта пиллут клута микэлгумта асигалутнгли кугаалхкат умьёоқлукуппилла уппиёқуорлукигэнэрэм аёоқутигка мактлэркиорлуки талииллэркиорлуки инартлэркиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку